0: Мартин Гаррикс, новинка «Bizarre». Прямо сейчас это трек с нового студийника Мадонны «Confessions 2», вышедший 3 июля и уже получивший классные отзывы критиков и любовь фанатов. Да, всего 16 треков, и их, поверь мне, точно стоит послушать. Всего 25 треков, и их тоже точно стоит послушать. Те самые 25 лучших дэнс-хитов недели, которые ждут тебя в топ-клаб-чарте, его ловим уже сегодня с 20 до 22 по Москве с Тимуром Бодровым. Обязательно подключайся и погружайся в мир EDM музыки. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», а также Тепер Сити «Self Aware» впереди на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Горилла Зиппо», Александр Попов, «Кайф». Диск «Лайнс Эмейзик», «Push It». А еще «Like It» от «Another».
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Мишель на малиновой луне только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. За легкий мелодичный дэнс-поп будут ответственны Боб Синглар и Кайза. Послушаем «I Can't Wait». Прежде насладимся одним из главных электронных хитов этого лета. 15-я строчка мирового Шазама и афробит-вещица от диджея Годжи и Джейсона Дерула «Мичико». Также совсем скоро. Вот раньше всех встречай Зейна с «Pop R&B Story Die For Me». Выбрать из многообразия стилей что-то близкое для себя будет совершенно нетрудно. Это «Европа Плюс». Никуда не уходи.

на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Медуза и Генрика Мамайл с вещицей «Don't Wanna Go Home». Чуть раньше здесь отметится Miss Moss с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще лови суперхит от Али Фарбана и Рене Миллера «Body Talk». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Stromae, Coldplay и многие-многие другие. Ничего не пропусти.

0: шоу Мэтт Медуза и Генрик Мамайл. Ну, если, конечно, ты дотусил до этого времени и все еще не планируешь и не хочешь возвращаться домой, то твои выходные действительно проходят максимально круто, и потом будет что вспомнить. Да, с некой завистью в голосе сказал я это, да? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Впереди трек, который вот лично мне понравился вообще с первых аккордов, с первых нот. Надеюсь, у тебя будет так же. Это Bauza Magnetic на подходе. Прежде будем слушать Доминика Файко с темой Baby Doll, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Пауза Magnetic прямо сейчас, но этот трек действительно обладает каким-то магнетическим свойством. Послушал разок, и хочется еще. Да, все как и с летним У здесь на Европе Плюс. У него

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Кэти Дикей с классной новинкой «Бамбалео». Прежде здесь отметится Джонни Федук с историей «Лето». Еще раньше встречай банду BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс появятся Феликс Йен и Жасмин Томпсон, Эйва Макс и многие-многие другие полетели.

0: rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5:00 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Swam, swam.

0: на беззаботном. Это Кейзи Ди-Кей с новинкой Бамболео только что. Двигаемся дальше, заряжаем больше хитов и больше музыки. Впереди трек, который покорил мир сразу в двух вариантах. И оригинал Tame Impala впечатлил меломанов. И версия, записанная с Дженни, пришлась по вкусу. Мы послушаем как раз-таки второй вариант истории Дракула. Прежде лови Хевен и Кейтлин Арагон с вещицей I Run, а также Леони Калума Скотта с суперхитом Stay. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

альбом The Sun Like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Ну вот, согласись, конечно, одно дело бежать от палящего солнца под кондиционер в номер с видом на море. Да, и совершенно другое из ближайшего кафе обратно в офис. Да, ну надеюсь, первый вариант у тебя был или еще будет в отпуске этим летом, конечно же. Tame Impala и Jenny только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Тиесто и Брайана Грей с изумительной вещицей Beautiful Places на подходе. Прежде встречая Эллена Уокера с мелодичной историей Sing Me to Sleep. А вот еще раньше с нами Эббен с суперхитом Hollow. Все это здесь на Европе+. Оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. На подходе Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Вместе с нами Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Чуть ранее здесь отметится Post Malone с суперхитом Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Мадонна, Тедди Свимс и многие-многие другие. А в новом часе встречай Макса Филина.
0: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
0: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Да, если Кельвин Харрис не выпускает песню к новому летнему сезону, то это, надо сказать, и лето, не лето какое-то, правда? Но ведь было, а? Было! Кельвин Харрис не оплошал, и к лету 2026 совместно с ирландской певицей Джази сделал крутейший бенгер. Настроение этого лета, этого уикенда Satisfied. Желаю вам этим летом утолять все свои жажды, все свои желания, все свои прихоти. Ну, если это другим сильно не мешает, правда? Нотка здоровья эгоизма всегда пригодится. Вот, например, хотите вы больше хитов и больше музыки, что надо делать? Надо делать громче, надо включать Европу Плюс и забирать уже в ближайшие минуты Сабрину Карпентер «Эспрессо». Именно через пару минут встретим этот классный летний хит. Еще впереди с нами здесь Ваня Дмитриенко и она дама, которая вернулась с крутейшим танцевальным альбомом. Это «Мадонна», и мы послушаем один из ярких хитов, уже теперь хитов, новинка вместе с Мартином Гарриксом «Bizarre». Да, великая и ужасная Мадонна впереди на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: она вернулась. Она выпустила 16 новых треков, и она снова на танцполе. Теперь и ваш выход тоже, ребята, на танцпол. Это Мадонна, ее новая пластинка Confessions 2, сиквел к легендарному альбому Confessions on the Dance Floor. Спустя 21 год Мадонна снова совершает новаторский прыжок в неизвестность, продолжает экспериментировать, и нам это нравится. Прямо сейчас новинка, один из 16 треков с альбома совместно с Мартином Гарриксом, Bizarre. Да, крутейшая работа. Если нравится, уже можно поддержать Мадонну и Мартина на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Действуйте, голосуйте, дерзайте. И ждем Мадонну на первой строчке нашего хит-парада. Пока же впереди здесь, ребята, Temper City, South Away. Также встретим Чимина, Ху, а еще впереди группа Градусы.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
2: Та-дам! Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
4: Неужели меня оставили?
2: Возрастное ограничение 6+.
5: Этот щенок будет моим.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00.

0: список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, нам бы тоже, как и градусом, замедлить время и прочувствовать ближайшие полчаса на Европе Плюс в компании лучших хитов. Поймаем диджея Годжи и Мичико. Да, так звучит лето 2026 на Европе Плюс. А как звучит лето Дамиана Дэвида, узнаем тоже. Next Summer. Диджей Маршмелло и Португал The Man тоже в деле в эти полчаса. Еще через пару минут здесь Wise, Wait, еще будет отель Skyfall, также в эти 30 минут на Европе Плюс Алан Уокер и Кэрри.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, Сталин.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Господи, всем, кто работает, всем, кто отдыхает, большой привет от Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Через пару минут забавная песенка «История Fever Dream» от Алекса Уоррена. Будут также классные девчонки Sugar Babes, Stronger. А еще скоро здесь Мари Краймбрери и Ужель. Moving to the sun. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: есть просто двигаться в сторону солнца, в сторону света и получать больше удовольствия, в том числе и музыкального, конечно, тоже. Через пару минут здесь ребята, которые в этом году отмечают свое 25-летие. Вдумайтесь в эти невероятные числа. Tokyo Hotel, California Nights уже через пару минут. Встретим также еще одну яркую новинку этого лета. Это Mismo, Hello, the sun is up, where are you?
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю».

0: Решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс тот самый случай, когда от бывших партнеров есть какая-то выгода. Ну, например, Френч Монтана и Макс Би все это свои переживания о расставании с бывшей вылили в музыку, да, в песню, все конвертировали в творчество. Ever Since You Left Me — один из ярких хитов этого года, классная работа. Дальше здесь на Европе Плюс Sam Feld и OX, My Heart Goes. Встретим также Magic Root. Оставайся с нами.
1: Так звучит лето на Европе Плюс. Чего давай?

0: больше хитов, музыки стали Offenbach, BTS. Все лучшее впереди.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Время новостей. Встречайте Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. В Анапе разрешили открыть уже 83 пляжа. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. И сегодня Всемирный день шоколада. Об этом прямо сейчас. Итак, в Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 зон отдыха проходят проверку. Отмечается, что после загрязнения побережья мазутом очищено больше 3500 километров береговой линии, это с учетом повторных выбросов. С пляжей вывезли свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Неделю назад разрешение на купание и отдых действовало в отношении 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходили финальный этап проверки. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 22 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату теперь разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам города проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецкая и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт и финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Сегодня все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Специалисты говорят, что в шоколаде есть элементы, которые способствуют отдыху и психологическому восстановлению, а темные сорта стимулируют выбросы эндорфинов, гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Добавлю, что во Всемирный день шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

0: Луне, да что там на малиновой, хотя бы просто на Луне. Возможно, каждый хотел бы побывать хотя бы раз в своей жизни. Ну, правда, кто в детстве не мечтал стать космонавтом? Я мечтал. Но тут такое дело, Луна далеко, возможно, не хватит, так сказать, ресурсов, чтобы до нее добраться. Хотя с группой «Моя Мишель», возможно, абсолютно все. На малиновой Луне можно оказаться, просто закрыв глаза и слушая Таню Ткачук и этот романтичный саксофон. Вот уж каких точно ресурсов сполна, так это музыкальных на Европе Плюс. В этот уикенд дальше больше хитов и больше музыки. С нами команда One Republic Connection. Будет новинка от КДДК, а еще через пару минут Disturbed Seal и The Second Voice и гороскоп.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: сейчас в гороскопе.
1: Гороскоп.
2: Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь. Старайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить, понятно? Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь, ждите. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то там, в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? А? Если не прописали, пишите. А сколько хитов мы прописали на этот год? Вау! Прямо сейчас с нами Connection от OneRepublic, новинка от Connection.

0: на Европе Плюс, Кейн и Дикей. Немного свежей музыки вам с утра, ну или уже не с утра, да. Привет всем часовым поясам. Мы все такие разные, из этих разностей устроен этот мир. Кто-то уже проснулся, кто-то уже готов заснуть обратно. Но главное, что нас объединяет, это любовь к лету, любовь к хитам и классно провести время. Все это соединяется в отличное комбо здесь на Европе Плюс. Через пару минут послушаем хит «Stay» от Леони Калума Скотта. Будут также «Шаус» и «Cup Sport Only You», а еще проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: проекта «Медуза» здесь на Европе Плюс. Главный гимн всех тусовок, всех вечеринок этого лета «I don't wanna go home tonight» — это то состояние, когда ты понимаешь: «Оу, я не хочу, чтобы эта туса заканчивалась, я не хочу никуда уходить, я остаюсь и классно провожу время». А что мы сделаем здесь дальше на Европе Плюс? Останемся и поймаем еще больше хитов и больше музыки. Впереди Зиверт, эгоистка, а еще девушка с роскошным тембром голоса. Это Элли Голден и ее Burn.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: Элли Голдин в финале часа на радиостанции номер один в России. Ее суперхит Burn. Да, дальше здесь еще больше пламя суперхитов. С нами Терри Свимс, Мистер Know It All. Будет также Алок, Холли Молли и Джон Саммит.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер 1.

0: с нами Марат Бекметов на Европе Плюс новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Изменены правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. В России хотят изменить сбор за возврат билетов на поезда. И сегодня Всемирный день народонаселения. Об этом прямо сейчас. Итак, новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу с этого дня. Теперь при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта станут включать в полном объеме расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Маркировка лекарств помогла заблокировать продажу 21 миллиона препаратов с нарушениями. Из них 300 тысяч были просроченными. По данным системы «Честный знак», если упаковка заблокирована по решению органов власти, то лекарство получает статус «оборот приостановлен». В таком случае касса просто не пробьет препарат. Маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке от производителя или импортера до конечной продажи. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет всего 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом их сдают перед поездкой. Новая система позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Сегодня Всемирный день народонаселения. По данным ООН, именно 11 июля 1987 года население Земли превысило 5 миллиардов человек, а два года спустя, по решению организации, 11 июля стало Всемирным днем народонаселения. Во второй половине 20 века население мира увеличилось более чем вдвое, перейдя в 99 году отметку в 6 миллиардов. Сейчас на Земле больше 8 миллиардов человек, а к концу столетия будет 11. Мошенники стали маскировать фишинговые ссылки под кнопку «Отписаться». Нажатие на нее может ввести на форму для сбора личных данных или распространять вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. Злоумышленники играют на усталости пользователей от спама. Человек нажимает «Отписаться» почти автоматически. Пользователям рекомендуется проверять адрес отправителя, а при подозрениях сразу закрывать страницу. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник — доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

0: каждое лето звучит по-особенному. Это лето 2026 на Европе Плюс звучит так. Это хит «Shades of Blue» от Джона Смита, Ди Уолта и Джули Чорчи. Это пока только начало. На сегодня, на субботу, на этот уикенд, прямо скажу, в ваших интересах слушать Европу Плюс. Сегодня до самого заката в 20.00 появится он, Тимур Бодров, и выведет нас на танцполы. А там мы встретим 25 лучших танцевальных треков этой недели. Кто они? Мы узнаем сегодня в 20.00 по московскому времени. Включайтесь в ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока же впереди тоже будет хитово. Джонни и Федук снова про лето. Чуть раньше Ив Ларок и Another Day. Будет гороскоп, и через пару минут здесь Temper City Self Aware.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Кстати, на Европе Плюс оказался Rhythm in the Stars. У нас прямо сейчас тоже кое-что про звезды.
1: Гороскоп.
0: Да-да, он самый. 11 июля сегодня, 2026, на всякий случай, вдруг вы запутались. Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на то, как... И кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг вообще появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то в стороне. Рыбы, вы скучаете, а вы вообще помните? Помните, сколько планов себе написали на этот год, а? Да, исполняйте планы и, конечно, делайте это в компании лучших хитов планеты на Европе+. Впереди Джонни, Федук, Про Лето и Айв Ла Рок прямо сейчас, Another Day.

0: I Can Wait и через пару минут Clan Carousel и The Chainsmokers Coldplay Something Just Like This.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Ветер западного направления 7 метров в секунду.

0: Пан Владимир Александрович, ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: боже, не хочу, чтобы это случилось как можно скорее. Да, если такого события пока нет, запланируйте, придумайте, и пусть оно будет. Еще половина лета впереди, и, конечно, хиты впереди. Будет Miley Cyrus, End of the World и The Black Eyed Peas.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: новую новинку от Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre», а еще скоро Bruno Mars «I Just Might».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 10 утра. И на Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Макс. Доброе утро всем. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Российские рестораны начали сокращать свое меню. И парад ретро-транспорта пройдет сегодня в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а в ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 22 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Операционные затраты ресторанов с начала года выросли на 12%. Как пишет «Известия», некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецкой и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт-финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Социологи узнали, говорят ли россияне о своей подработке начальнику. Почти треть опрошенных рассказали о дополнительной занятости сами. 9%, когда их спросили об этом напрямую, а 27% не хотят рассказывать о дополнительной занятости. Главной причиной не говорить о подработке начальнику является боязнь, что станет больше задач на основной работе. Среди других причин называются боязнь осуждения со стороны коллег, сокращение зарплаты, а также риск увольнения. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Love.

0: так светло, так солнечно, что даже Дракула нравится. Представляете, это Тейм Импала и участница южнокорейского Girls Band Дженни прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Дальше больше хитов и больше музыки. С нами Кайго, добавим Tropical House. Стол The Show еще впереди. Хит лета, DJ Годжи, Джейсон Друлли, Мелоди, Мичико.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике Эксимер.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Так звучит лето 2026 на радиостанции номер один в России. Да, так звучит наше сердце этим летом. А как еще звучит, можно узнать и услышать в летнем вайбе на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени. Каждый будний день. Включайтесь. Там будет много летних хитов. Там будет классно. Там будет очень хорошо. Включайтесь и не выключайтесь до этого момента, потому что впереди в ближайшие минуты тоже классно. Встретим Эйву Макс, Take You to Hell. Будет звучать Кельвин Харрис и Джази. Кельвин Харрис — это у нас человек лета, поэтому всегда летом стоит послушать его музыку. Satisfy на этот раз совместно с ирландской певицей Джази. А уже через пару минут Алекс Уоррен и забавная тема, песенка Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: танцы вместе с BTS и будем делать swim. Swim через пару минут до Hertz и Purple Disco Machine, Wonderful Life. Также до финала часа здесь The Cardigans.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малк.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
13: Билеты на vkfest.ру.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, уже 11 утра.

0: Так звучит лето 2026. Да, истина давно известная. Солнце светит всем одинаково. И, конечно, как ты думал, the sun is up. Исключительно, так сказать, where are you? Дальше здесь тоже для for you. Для тебя больше хитов и больше музыки. Леони и Каллум Скотт уже через пару минут. Stay. Будет также ребята Бенати Brothers, Make Me Feel. Еще будет мастер слова Кендрик Ламар и диджей Маршмеллоу. Инди-поп-рок ребята Portugal The Man представят работу Phoenix. Меня зовут Макс Филин. Всем классной субботы, классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Если быть какой-то пташкой, то только той самой, которая после любых неприятностей все же расправляет крылья и летит дальше. Так что, ну что, мои пташки, полетели дальше. Дальше в это лето с лучшими хитами на Европе+. Плюс. The Kungs уже впереди, Galaxy, встретим также Charlie XCX, Boom Clap. А еще скоро Мистер Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да!
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
1: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», Пушкинская, 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
7: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
15: Да.

0: гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто в компании Брианы Грейс Beautiful Places. И это было хорошо. И это только начало. Дальше больше. Больше хитов, больше музыки и, конечно, больше драйва поймаем уже в 20.00 с Тимуром Бодровым в Топ Клаб Чарте. Придет он, Тимур Бодров, наш предводитель на танцполе. И все мы окажемся там в компании 25 лучших танцевальных электронных треков этой недели. Какими они будут, узнаем скоро. Пока же до финала этого часа здесь человек лета Кельвин Харрис Summer и через пару минут Оффенбах и Джастин Джессо Over You.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это «Человек лета» в финале часа здесь, на радиостанции номер один России, Кельвин Харрис. Мы вместе с ним выполнили профессиональный прыжок в лето. Это summer твое, summer здесь на Европе+. Плюс. Дальше в новом часе поймаем еще больше хитов и больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: В столице 12 часов дня.

0: Fugel, Email Angel и Ultranate. Moving to the Sun. Двигаемся напрямик к солнышку. Меня зовут Миша Зайцев. Мы на радио номер один в России прямо сейчас. Я лично двигаюсь только к холодильнику. Целенаправленно в последние дни. И пытаюсь это каким-то образом исправить. Пока буду смотреть лайфхаки, расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Ваня Дмитриенко споет трек «Ртуть» сразу после Illusion от Dua Lipa. Европа Плюс, не пропускай.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325
3: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер». Эксимер.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Джон Саммит, The Vault и Джулия Чорч, Shades of Blue, Европа Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Альфа и Мунычо появится здесь уже совсем скоро. Мами Пьячи, сразу после Self-Aware от Tamper City.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачная, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов — по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пока моя Мишель планирует свидание на Малиновой Луне, я тебе рассказываю, что тебе бы неплохо записать в календарь планов скачать приложение Radio Hub. Потому что у меня есть причины для этого. Во-первых, мы будем видеться чаще. Но это ли не причина? Если нет, то там больше хитов, больше музыки, музыкальные потоки, прямая трансляция со студии. Все для тебя. Скачивай. Будем ближе чаще. Впереди Серж Дивант и Хейдли, Addicted, также Don't Leave, Accent, Сера и Миша Миллер на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Addicted to Love, Serge Van Der Hedley, на Европе Плюс. Ну да, а быть независимыми от любви летом просто невозможно. Мы двигаемся дальше на радио номер один в России. Glass Animals, Heat Waves, также Alan Walker, Забелла Милкман и Broken Strings совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва. I don't...

0: Отличная работа от Ave, Meet Me in the Dark на радио номер один в России, 13:18 в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Только что вот прочитал новости в Китае. Сбежало около 1000, как вы думаете, кого? Змей, да, их ферму разрушило наводнение. Среди них есть, между прочим, достаточно опасные ядовитые кобры. Теперь жители Гуанси, Джуаньского автономного района, должны не только выжить в наводнении, но еще и избегать встречи с этими опасными созданиями. Да, кажется, у нас готов новый сюжет для хоррора. У нас змей не наблюдается на московском горизонте, зато хиты, как всегда, на радио номер один в России G5 появится совсем скоро. Find a Way сразу после Алекс Уорна. Fever Dream в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и «Руки вверх». Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: you know. Find a way, G5 на радио номер один в России. Найдем путь. Мы найдем путь поразвлечься. Марат Бекметов в афише расскажет, чем нам заняться прямо сейчас.
1: Афиша. На Европе плюс. Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В прокате новый фильм Джулиана Шнабеля. Это вольная экранизация бестселлера «В руке Данте». Сюжет разворачивается в двух эпохах – современном Нью-Йорке и Италии 14 века, которые постепенно начинают зеркалить друг друга. Оскар Айзек играет сразу двух героев – писателя Ника и Данте, и с каждой линии граница между реальностью и историей становится все более размытой. В картине также снялись Аль Пачино и Джон Малкович, а в продюсерах – великий Мартин Скорсезе. Фестиваль «Дачная царицына» открывается в одноименном музее-заповеднике. В программе более 150 событий, симфонические джазовые концерты, рэп-мюзикл, театр, сказочные постановки, настольные игры, лекции, творческие мастерские. Каждый день детские спектакли и семейные активности, по вечерам концерты разных жанров. Сегодня дают спектакль «Слово о полку Игоревом», а после – Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр с музыкой Михаила Таривердиева. Вход свободный. В парке Музеон сегодня фестиваль танцев. В программе выступление шоу для поклонников самых разных направлений, от танго и вальса до хип-хопа и брейкинга. Гости смогут попробовать себя в танцах на мастер-классах с профессиональными преподавателями и посмотреть выступления школ танцев и узнать больше о разных направлениях. На главной сцене пройдут шоу и выступления известных танцоров. Завершится фестиваль концертом. Вход свободный. На ряд мастер-классов требуется регистрация. На ВДНХ в эти выходные фестиваль неолимпийских видов спорта. Пройдут выступления по кик-скутерингу, паркуру, BMX, велотриалу, агрессивным роликам и лонгбордингу. Также зрителям покажут фингербординг. Можно познакомиться с боевыми искусствами, попробовать дзюдо, рукопашный бой и капоэйру. Любителей воды ждут соревнования по вейкбордингу, любителей спокойного формата – йога. Также в программе ля-кросс, алтимат фрисби, кросс-минтон и тренировки для всех желающих. Ну а на Чистопрудном бульваре под открытым небом проходит выставка ретро-транспорта. Здесь до 6 вечера можно рассмотреть исторические машины, 18 трамваев разных эпох и ретро-автомобили, сделать фотографии на память, заглянуть в тематические зоны о Москве 30-х годов и увидеть участников ретро-ралли. Программу дополняют мастер-классы, детские площадки, игры, фотозоны и выступления артистов проекта «Музыка в метро» и академического хора Московского метрополитена. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой плюс.

0: Let me talk to you, Antar, 54 Ultra, talk to you на Европе+, плюс больше хитов, больше музыки, далее Calvin Harris появится, порадует нас треком My Way, также Алеф Арбен, ожидаем Рейни Миллер, Body Talk, не пропускай.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачная, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Европа плюс.
1: Европа плюс.

0: Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: I went deaf on the bitch.

0: F on the bitch. All I need is one night. All I need is one night. Ever since you left me, Фрэнч Монтана, Макс Би на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа не отстаем от стиля. Джастин Тимберлейк появится. Cry Me a River. Большой хит сразу после красотки Лорин. Warning Signs. В твоих динамиках не пропускай.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
5: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Вернем на

0: от лета – все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Все говорят бизнесу «держите». А «Точка.Банк» говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
4: АО «Точка.ООО Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Justin Timberlake на Европе плюс Cry Me a River. Впереди больше музыки для тебя. Будем слушать диджея Гоша, Джейсон Дерула, Melody. Будем слушать BTS, Duke Dumont, ранее остальных появится. И Абан тоже с треком Hollow.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 2 часа дня.

0: По-настоящему летний трек на радио номер один в России. Это Джонни, это Фейдук, это лето на Европе плюс. 14.19 уже в Москве. Мы двигаемся вперед. Нас ожидает The Second Voice, Let Me Be, сразу после Феликс Йена и Шаус, Walk With Me.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
18: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличный трек от Мисмо на радио номер один в России. Hello, да, иногда полезно просто здороваться даже с незнакомыми людьми. Пускай тебя воспринимают немножко за сумасшедшего, зато у тебя настроение шикарное. Идешь себе, здороваешься с людьми, здороваешься с миром. Главное потом убежать от психиатрических, от людей, которые решат, что вам место в других местах, да. Не на улице, а в клинике. Но нет, я о чем хочу сказать, что нужно улыбаться. Нужно улыбаться, все правильно. Мизма поет. Надо здороваться с солнцем, здороваться с миром и слушать музыку желательно потрясающую, вот как у нас здесь на Европе. Плюс Coldplay, Little Sims, Burn and Burn, Яляна и Тини впереди. We Pray сразу после Лиани и Калум Скотта. Stay в твоих динамиках. Делай громче. Это лето. Вместе с нами летим вперед.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Деда, да. А когда мы будем твой дом пилить?
8: Семейная комедия «Дед Фомич».
10: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
8: Возрастное ограничение 12+.
11: Одним словом, не внуки, а мафия.
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно с Харрис Фай и обязательно Кэлвин Харрис. Чуть ранее, ну, уже известный хит Sugar, Maroon 5. Также сегодня нас порадует Терри Свимс и его Mr. Know It All. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
8: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
13: Ну?
12: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Европа+.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа дня в Москве.

0: Это пауза Magnetic, действительно притягивающий, действительно волшебный трек. Настоящее произведение искусства на Европе Плюс, но у нас других не бывает. 15:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы летим вперед в эту прекрасную субботу вместе с Duke Souls, Барбара Стрейзе, также Self-Aware прозвучит от Timber City. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Как странно, время замедляется, а пульс растет, пульс увеличивается рядом с тобой. Это градусы на ресницах на Европе плюс 15.35 уже в Москве. Что еще увеличит наш пульс в самое ближайшее время? Сибул, Never Go Away, также Cold послушаем от Post Malone в Европе плюс.
1: Реклама.
2: В АТБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АТБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Лето зовет. Море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
11: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чего ты can't wait? Вот Кейзи и Боб Синклер поют нам прекрасную песню на радио номер 1 в России. I can't wait. Вот хитов на Европе Плюс, конечно же, can't wait. Чего еще в этой жизни летом в субботу, в июле в Москве не можно никак дождаться. Может быть, какого-нибудь свежего коктейля. У нас каждый трек как свежий коктейль. Нелли, например, Just a Dream прозвучит в финале этого часа сразу после Artemas. I like the way you kiss me. Не пропускай.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка». ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: «Кодекс Данте». Уже в кино. 18+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Думал о ней, думал о том, кем же мы вдвоем станем. Это Нелли, это Just a Dream. Да, иногда думать полезно, а иногда слишком, может быть, даже вредно. Да, иногда стоит расслабиться, просто отдохнуть, отдать себя этому миру. Больше хитов впереди. Европе Плюс, летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 16:00.

0: Напоминаю, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. И лучший из лучших впереди. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, прежде о тех, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Beowulf. Phoenix.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один by India, Хчо и Мод.

отличное первое место. Ну и 5 недель в чарте этот трек находится. А вот тот, который на 40-м месте, 6. И на 40-м месте сегодня Pnau и Warning to Corazon.

0: Да, отличный хит от группы «Клан Карусель» за неделю с 40-го на 39-е место. Да, не прав был тот, кто считал, что мы сегодня «Клан Карусель» у нас в чарте не встретим. Встретили, еще как встретили. Ну а впереди в самые ближайшие минуты «Взгляд в будущее» оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом, и вспомним суперхит. 8 раз на первом месте в 2011 году у нас в чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 38-е место. Sony и Fodero, «Think About Us». Под номером 37 Yearbooks Graceland. С 38 на 36 Post Malone Cold. Ну а на 35 у нас первая новинка недели, а новинок сегодня будет несколько, так скажу я вам, забегая немного вперед. Итак, на 35-м Another, диджей и продюсеры Джесси Ван Дер Хейден и Агужан Гюней. Они начали работать вместе в 2015 году и взяли название вот это вот Another, такое необычное, из своих предыдущих псевдонимов. Вот так вот скомбинировали. Another, прямо сейчас. Talk to you.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: очень летняя, очень позитивная. Talk to you. Это Another, 35 место и дебют недели. Неплохой старт, но лучший дебют еще только впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. 34-я позиция. Offenbach. Miles away. С 29 на 33 Эбон. Hello. Номер 32 на финише недели. Brax XTN. Pay to exist.
3: I am paid to exist.
0: А вот плюс 4 строчки у следующего хита. Называется он «Феникс», это «Беовулф». Она же Валерия Василевская, но свой этот псевдоним «Беовулф» объясняет так, что, мол, человек, который способен меняться и принимать разные облики от «Бе» до «Вулф». Ну, понятно, нет. «Беовулф», «Феникс».
2: 31 место.

0: I'm sick, cause
1: the way my mind falling away.
0: Европа плюс Еврохит топ 40 лучшие хиты недели. И в этом списке Rain Dance от Dave & Dams с 28 на 30 место. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала о самых заметных новостях шоу-бизнеса этой недели.
2: Топ-ньюс недели.
0: Группа Metallica установила рекорд посещаемости в Глазго, собрав более 58 тысяч фанатов. Концерт на арене Хэмпден Парк стал самым масштабным в истории этого стадиона. Выступление прошло в рамках мирового тура Metallica M72. Крус Бекхэм анонсировал дебютный мини-альбом «Way and Tear». Релиз 21 августа. В грядущий релиз войдет всего 6 песен, включая «Lonely's Boy», которую фанаты считают посвященной разрыву с братом Бруклином. Также в EP есть трек «Wannabe». Возможно, это отсылка уже к группе мамы Круза Бекхэма, группе Spice Girls. А в июле Крус отправится в первый хедлайнерский тур по США. Лизо признала, что провал нового альбома «Beach» в чартах стал для нее сокрушительным ударом. Певица переживала несколько дней, но затем, взяв себя в руки, решила не измерять успех цифрами. Поддержать ее телефонным звонком решила Сиза и другие звезды. Сама же Лиза была крайне растрогана и также поблагодарила коллег за умение создавать настоящее творческое комьюнити. Ариана Гранде на концерте в осени изменила строки песни «Thank you, next», заменив насмешку над бывшим бойфрендом Рики Альваресом на фразу «Знаю, он все еще прикрывает мою спину». Напомню, пара рассталась в 2016 году, но сохранила теплые отношения. Альварес, кстати, неоднократно с юмором признавался, что ему досталась самая плохая строчка в этой песне.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
8: ООО «Интерсервис МС». Москва. ОГРН 106-774-635-35-75.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс.
2: 29 место.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: French Montana у нас в чарте в Еврохитов 40 на этой неделе. Ever Since You Left Me с 26 на 29 место. Ну а следующий трек только планирует, только может стать у нас абсолютным хитом. Послушай, оцени и, ну, и скажи свое мнение в группе Европа Плюс ВКонтакте. Называется этот трек Chemistry, Pnau и Masterpiece.
1: Еврохит ТОП 40.

0: Now и Masterpiece. Наш взгляд в будущее сегодня, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который рекордный 8 раз в 2011 году был на вершине чарта Европа Плюс. In the Dark. И это Дев.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: 8 раз на первом месте в чарте Европа Плюс в 2011 году. Death in the Dark. Но дальше возвращаемся к лучшим хитам недели. На 28 месте дебют новинка от Temper City, Self-Aware. Temper City, которая об этом треке говорят, что это гимн человека, который перегружен информацией и пытается нащупать баланс между страхом уязвимости и жаждой подлинного живого чувства. Вот так-то.
1: 28 место. Дебют недели.

0: Очень крутая новиночка у нас на этой неделе. Дебют 28 место. Еврохит топ 40 евро плюс Темпер Сити. Self-aware. А вот на 27-й ступеньке Бруно Марс, который очень просто и понятно отвечает на вопрос о своем успехе. Успех, говорит Бруно, для меня, это когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь. Ну, проще не скажешь. Бруно Марс впереди. I just might. С вами Европа Плюс и... Еврохит топ 40.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачная, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыка, это не математика, и тем не менее это наука. Ты все смешиваешь, пока не получишь невероятное зелье, невероятная смесь. Да, согласен, музыка — это настоящая химия. Да, вот об этом сказал Бруно Марс как-то. 24 на 27 место, Бруно Марс, I Just Might. Кто выше? В прошлый раз 23 место, сегодня 26. Елка, проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: На 25-м Тиесто, Beautiful Places. А следующий хит у нас 13 недель, и сегодня плюс 10 недель, 10, господи боже мой, 10, плюс 10 строчек на это. Да, волнительный момент, потому что впервые такой прорыв у этого хита. Stay, Леони и Калум Скотт, с 34 на 24, легко и непринужденно.
2: 24 место.
3: Взлет недели.

0: 23 место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Это Джонни и Федук «Лето». Ну а впереди номер 22. Здесь группа с глобальнейшим опытом и мощнейшими хитами. Называется эта команда Tokyo Hotel. Впереди California Nights. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Avalon Roxton в Еврохит Топ 40 Европа с 19 на 21 место на этой неделе. Ну что, у нас впереди уже лучшая двадцатка. Да, вот так вот незаметно пролетел этот час практически. Двадцатка впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарт. Это та, у кого недавно вышел новый альбом, буквально несколько дней, и она показала и доказала, что еще ого-го. Ого-го. Мадонна! И с ней вместе Мартин Гаррикс. Прямо сейчас Биза.
1: Еврохит. Прогноз.

0: Ну а Bizarre мы, конечно, ждем в нашем чарте Евро плюс Еврохит топ 40, надеюсь, уже через неделю.
1: Европа плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Итак, продолжаем поступательное движение по хит-лестнице Европа плюс. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка. Еще один очень интересный еврохит прогноз намечается. А также мы вспомним хит, который в 2018-м 38 недель было у нас в чарте. Ну и, конечно, обязательно узнаем, куда же без этого. Обязательно узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но прежде еще раз о горячих новинках недели.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Another и 54 Ultra Talk to You. И еще один дебют. Номер 28 Temper City Self Aware. Лучшие новички. 23-е место. Джонни и Федук. Лето. А вот их мы сегодня не встретим. Мод «Намек на нас». Хит, который продержался рекордные 37 недель в чарте Европа плюс. 12 to 12. Это «Somber». Увы, сегодня не в нашем списке. Богдан Медведев, Broken Heart. Что касается вершины, то пока на первом месте Баиндия, Хщо и Мод, Шаде.

0: мощной на разрыв эмоций Zayn Die For Me. На этой неделе в чарте Европа Плюс 13 на 19 место. Ну а в самые ближайшие минуты Еврохит-прогноз. И вспомним хит, который 38 недель в 2018 году блистал просто у нас в чарте. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 место. Ваня Дмитриенко. Ртуть. Номер 17. Биби Рекса и Фейслесс. New Religion. С 18 на 16. Али Фарбан. Body

0: британец, который, как сказал, что даже у тебя есть крутой трек, публика на лайвах может от него устать. Дело не только в самой песне, но и в том, насколько долго она остается актуальной и насколько люди с ней эмоционально связаны. Ну вот, Satisfy у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс пока 3 недели. Надеюсь, будет и 4-е, 5-е и так далее.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 13 сегодня у нас в Еврохит Топ 40. Alan Walker, Broken Strings. Двенадцатое место. Хижели Солто, Джамайкен, Бам-бам. Идем дальше, поднимаемся выше. И плюс 3 строчки у Боб Синклара Кайза. Прямо сейчас I Can't Wait.
2: 11-е место.

0: Кайзен, I Can't Wait. Ну а впереди у нас уже горячая десятка. И с 12 точно на 10 место группа «Моя Мишель». Впереди на «Малиновой луне».
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Место «Майя Мишель» на «Малиновой луне» уже 8 недель в Еврохит ТОП 40, а трек, который сейчас заиграет, 38 недель был в чарте в 2018 году. «Эчемена Кульпа», Луис Фонси и Деми Ловато.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера. Hey, Fonzie.

продержались и в нашем чарте Еврохитов 40 в 2018 году. Луис Фонси и Деми Ловато, Эчеме Ла Кульпа. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Называется он просто и понятно. Girl. Это Джонас Блю.

0: легкая, ласкающая слух история Girl. Это Джонас Блу, наш еврохит-прогноз. Girl. Ждем Girl в нашем чарте, в чарте Европа Плюс. Мы продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. То есть дальше у нас те, кто уже в чарте. С 4 на 9 место. The Second Voice. Let me be.
1: 9 место.

0: 4 на 9 The Second Voice, Let Me Be. Впереди 8 место, и здесь у меня Алекс Уоррен остановился. Fever Dream, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Джастин Бибер заявил, что не планирует большой тур, несмотря на ажиотаж вокруг его выступления на фесте Коачелла. Источники, близкие к Джастину, тоже опровергли слухи о грядущих гастролях. С 2023 года Джастин Бибер не отправляется в масштабные туры по состоянию здоровья. Зато недавно Бибер порадовал своих фанатов и выпустил концертный альбом Swag Life from Coachella Weekend One. Ранние записи Coldplay, включая демо-версию песни для Бондианы, выставили на аукционе. В лоте студийные пленки и альтернативные миксы времен Parachutes. Аукцион на Wax Poetics продлится до 19 июля. Часть выручки направят в фонд поддержки музыкального образования. Кукла Барби в образе Майли Сайрус поступила в продажу за 70 фунтов стерлингов. Певица назвала это осуществлением мечты и лично работала над дизайном от микрофона до оттенка волос. Вдохновлением послужил клип Golden Burning Sun. Майли призналась, что держать в руках свою Барби для нее настоящий момент возвращения в детство. Группа My Chemical Romance подтвердила, что работает над секретным театральным проектом с драматургом Джоном Кэмероном Митчеллом, создателем культового мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм». Фанаты предполагают, что речь идет об интерактивной постановке по мотивам альбома «The Black Parade». Уже создано официальное фан-сообщество для грядущих анонсов группы. Все серьезно.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачная, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
1: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
11: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222
14: 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тима Дримена, Алекс Уоррен, которого всегда очень расстраивает тот факт, что когда билеты продаются на 1000 мест, и они раскупаются за 3 секунды, как говорит Алекс, он очень расстраивается, значит, очень-очень много людей не смогут попасть на его концерт. Вот такой вот он ответственный парень, этот Алекс Уоррен, ответственный перед своими фанатами. С 2 на 8 место Фива Джим. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: 7 место. Маршмелло и Португал The Man. Феникс. С 1 на 6. Ба Индия Хчо и Мот Шаде. А ну да, у нас будут перемены в тройке лидеров явно. Продвигаемся выше. Плюс 3 строчки у Медузы. Don't Wanna Go Home.
1: Пятое место.

группа BTS. BTS, у которых сейчас тур мировой в разгаре и аншлаговый, надо сказать, тур. BTS у нас в чарте с 3 на 4 место за неделю, но впереди уже лучшая тройка Еврохитов 40 Евро плюс. И снова на 3 прорывается он. Тедди Свимс. Уже скоро Mr. Know It All.

на третье место Еврохит Топ 40 Европа плюс Терри Свимс «Miss I Know It All». Терри Свимс, который раньше надеялся, что если миллион людей скажут ему, что он достаточно хороший, крут, то, может, он и сам в это поверит, а потом понял Терри, что это вообще ничего не меняет и не исправляет. Вот такой синдром самозванца на пике популярности, а такой он самокритичный. Терри Свимс. Мы идем дальше. Почти на вершине сегодня. Доминик.

0: что, впереди уже самая вершина. Но сначала еще раз наша ударная горячая десятка недели. Итак.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место, моя Мишель, на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Девятое место, The Second Voice, Let Me Be. Номер 8, Алекс Уоррен, Fever Dream. Седьмая позиция, Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. С первого на шестое, Баиндия, Хчо и Мот, Шаде. Номер 5, Медуза, Don't Wanna Go Home. Четвертое место, BTS, Swim. Седьмого на третье поднимается Teddy Swims, Mr. Know It All. Вторая ступенька, Dominic Fike, Baby Doll. Но этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы стать сегодня выше всех и круче всех. 24-е, 28-е место, 14-е место, 8-я ступенька, 2-е место. И сегодня номер 1. Это Tame Impala, Dracula.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Дракула. Следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Радио Хаб. Бесплатно, без регистрации, трансляция в нашей студии 24/7. В общем, скачивай приложение Радио Хаб. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

baby.

0: Talk to you. 18 часов 19 минут в Москве. Всем привет. Ну, всяческим разговором этим вечером предпочитаем все-таки хорошую музыку. Продвигаемся далее. Очень ритмично, хитово. Через пару минут здесь Ray Dalton. Слышим Blood Running. И дождемся Доминика Файка, его завирусившийся хит Baby Doll на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
6: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Фолса на Европе Плюс, ритмичный летний трек «Magnetic». Ну, примерно так ритмичный и по-летнему проведем сегодняшний вечер. В 20.00 у нас еще стартует Топ Клаб Чарт и потом Резиденс. Так что много электронных танцевальных ритмов сегодня. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же ждем Temper City, Self Aware и Джонни Федук. Тоже на подходе. Лето здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Джонни Федук на Европе Плюс. Лето, да, лето в разгаре. Отдыхаем, наслаждаемся классным временем года под лучшую музыку. Впереди у нас действительно одна из лучших певиц нынешнего времени. Это Оливия Дин. Слышим «Man I Need». И дождемся Capital City с «Seven Sound» совсем скоро.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Хм.
4: Откуда берется гром?
5: Ну,
4: зачем коту?

0: Скажи, как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 19:00.

0: KDDK на Европе Плюс, Бамбалео, сплошное лето в нашем плейлисте. Ну, Бамбалео продолжается субботнее, так что продвигаемся далее. Не скучно, еще больше классных хитов заряжаем. Впереди отличнейший хит на все времена от Avicii. Услышим Wake Me Up и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Еврохит ТОП-40.
10: Алекс Мануйлов.
11: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
12: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
13: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
14: Подробности на europaplus.ru.
15: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс, Satisfy. Ну, чтобы абсолютно полностью удовлетворить все свои потребности в хорошей музыке, не забудьте скачать наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там огромное количество хитов на любой вкус, много музыкальных потоков, так что welcome, заходите, проверяйте Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Дэвид Темс, услышим Rain Dance и дождемся Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачная, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, надеюсь, да, в красивых местах вы проводите эти выходные под красивую музыку. Скоро будем переключаться на красивые электронные ритмы. Топ Клаб Чарт начнется буквально через 10 минут, так что дождитесь. А пока же до финала часа здесь Pink and A-Truth, Just Give Me a Reason. И дождемся Эйву Макс с Party Fake совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Teenagers в финале часа на Европе Плюс. Just Give Me A Reason. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Прямо сейчас начнем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 20:00 в столице.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, и это значит, нам пора переместиться на самый большой радиотанцпол страны. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт. Прямо сейчас на Европе Плюс, глобальный музыкальный телепорт, мы перенесемся на главные мировые фестивали, узнаем, что звучит на самых крутых вечеринках планеты. 575-й выпуск начинает первая новинка, это Invisible от Jazzy и Криса Лоренцо.

0: Трек, который можно назвать сиквелом прошлогоннего мега-хита Jonas Blue Edge of Desire, собравшего безумные 200 миллионов стримов по всему миру. Сам продюсер признался, что черпал вдохновение в клубной музыке ранних нулевых, хотел вернуть в танцевальные треки простую игривую энергию и вокальные партии. На прошлой неделе Jonas Blue стартовал в нашем шоу, сегодня его Girl на 21-й позиции.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну а скоро резиденция и время новых релизов от лучших российских диджеев, резидентов ТОП КЛАБ ЧАРТА. Мы будем слушать Резоун и его Boom. Friday night, give me that fucking...

0: Трек, который буквально запрограммирован на то, чтобы раскачать ваши выходные на полную мощность. Это Boom от Rezone. Премьерить будем скоро в резиденции.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
2: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
2: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: Здесь бьется клубный пульс планеты. Это ТОП Клаб Чарт, а это Jax Jones и его Pulling Me Back.
1: 20 место.
2: Walking strong, crack game, always a jet. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah. So why do I get drawn to you like a magnet?

0: В мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Как это часто бывает у Матисса Садко, трек «Endless Sunrise» они начали тестировать задолго до официального релиза. Впервые он прозвучал в сете дуэта еще в декабре прошлого года в Джакарте. И да, живая реакция многотысячной толпы помогла ребятам доработать сингл, чтобы он звучал максимально мощно. И вот, Матисса Садко, «Endless Sunrise» уже 2 недели в нашем рейтинге, сегодня на 18 месте.
0: Топ-клаб чарт.
1: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
2: Ну а мы в резиденции. В фокусе сегодня разрывной эксклюзив от нашего резидента Резоун. Мы слушаем. Бум!

0: личным драйвом и плотным качающим грувом. Это «Boom» от российского диджея и продюсера Rezone. По-моему, трек более чем достоин попасть как в ваши плейлисты, так и в наш рейтинг.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну и да, новой музыкой мы радовать вас обязательно продолжим. Скоро перспектива и трек, который уже обречен стать большим хитом этого лета, будем премьерить «My Place» от Джоша Бейкера и Poppy Bascom. Потрясающее пиано, мягкий бас и вокал, под который хочется танцевать до самого утра. Скоро оценим коллабу Джоша Бейкера и Poppy Bascom «My Place». Дождитесь!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Сказать, чего я хочу?
9: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
7: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
10: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Треки из лучших сетов мировых диджеев в главном дэнс-чарте страны в эфире «Кайф» от Горилла Зиппо, Александра Попова и «White Out».
1: 17 место.

Еще до релиза это трек Take You There. Музыкальные критики и профильные EDM-издания называли шедевром Melodic Techno. Созданы для огромных арен и фестивальных мейнстейджей, коллабо от Art Bad и 64-2 записано так удачно, что многотысячные толпы фанатов буквально хором подпевают на рейвах. Сингл звучит в сетах около 100 мировых диджеев, и в нашем рейтинге Take You There сегодня финишировал 15-м. Так, устроим ревизию, и я назову все треки, с которых мы начали обратный отчет. Под номером 25 первая новинка Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо. Да, вероятно, в последний раз прозвучал в недельном отчете Топ Клаб Чарта трек Free Your Mind от Проспа и Клуни, а не 24-е. Еще одна новинка на 23-м месте – What a Life от Фишера и Флоренс Арман. Увы, просели теперь 22-е – Эннада и Эдди – Like It. Джонас Блуз, работа Girl, финишировал 21-м. Двадцатку замыкает Джек Джонс – Pulling Me Back. На пятой неделе в шоу 19-ми стали MK и Poppy Bascom Zone. Движение к вершине начали Матисс и Садко, их Endless Sunrise, номер 18. Горилла Зиппо в компании Александра Попова и White Out с треком Кайф на 17-й строчке. 8 недель в шоу, и сегодня 16-й. Вайн Конгер, In My Mind. Номер 15. Art Battle 642. Take You There. И да, Топ Клаб Чарт — это не просто радиошоу, это твой личный плейлист в дороге, в спортзале, на природе. Слушайте нас везде в виде подкаста, подписывайтесь, забирайте этот сумасшедший вайб с собой. Подкаст Топ Клаб Чарт есть на многих платформах и также на нашем сайте europaplus.ru.

show you what I'm capable of.

0: недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Каждую субботу на Европе Плюс идеальный микс для шумных вечеринок. Прямо сейчас хит номер 14. Это «Baby» от Prospa и Murda Beats.
1: 14 место.

0: Признается Аксвелл, в своей новой работе он сознательно хотел вернуться к истокам времен расцвета шведского прогрессив-хауса. Релиз наполнен той же эйфорической и слегка меланхоличной, но воодушевляющей атмосферой, которая сделала культовыми его треки типа «Feel the Vibe» или «Nobody Else». Аксвелл, Бон с треком «Whatever Turns You On» резво двинулись к вершине. На второй неделе в шоу трек уже на 13 месте.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 21:00 в Москве.

0: Тимуром Бодровым.
1: Экватор пройден, врываемся во второй час топ-клаб-чарта. Впереди все самое интересное, еще 12 клубных бенгеров, потенциальный хит и путешествие на музыкальной машине времени. Меня зовут Тимур Бодров, в эфире Adam 10 и I Never Knew.

0: Ну, вообще, Медуза, Дженези и Сентия записали эту версию как бутлег для своих выступлений. Но видео с тем, как многотысячная толпа сходит с ума под этот ID, мгновенно разлетелись по соцсетям и дошли до самого Green Velvet. После этого он не просто одобрил ремикс, а перевел его в статус полноценного официального сингла-коллабы. За 7 недель La La Land успел добраться до первого места в топ-клаб-чарте. Сегодня Green Velvet, Медуза, Дженези и Сентия финишировали 8-ми. Окей, далее хит номер 7, а это один из самых элегантных и узнаваемых вокальных шедевров в истории хаус-музыки нулевых в новом, плотном, современном хаус-груве.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: синхронизируем ваши динамики с модными вечеринками планеты. Слушаем Groove Jet, If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends.
1: Седьмое место.

И еще один трек от итальянцев «Медуза» в первой десятке топ-клаб-чарта. На этот раз это не ремикс, не кавер, это их полноценная новинка «Silence», записанная при участии нидерландской вокалистки Рани. Как отмечают музкритики, в этом релизе парни успешно нащупали идеальный баланс между андеграундным звучанием и масштабным фестивальным мейнстримом. «Silence» за отчетный период прибавил 4 строчки и сегодня на 6-м месте. Ну а теперь время назад. Вспоминаем шедевр, который навсегда изменил ДНК электронной музыки. Сегодня это вневременной летний хит «Big Love» от Пита Хеллера.

0: Чарт на Европе+.
1: В конце 90-х Пит Хеллер из британского Брайтона берет виниловый сэмпл из диско-хита группы Stargard и создает абсолютный монумент хаос-культуры, трек Big Love, трек, в котором зашито ощущение свободы, бесконечных пляжных рассветов и стопроцентного счастья. Да, золото электронной сцены Big Love от Пита Хеллера только что в рубрике «Хит всех времен». Но мы из 99-го возвращаемся в 2026-й. Пробежимся по местам с 14 по 6. Мы слушали «Baby» от Prospa и Murda Beats. На 13 месте Axwell и Bone, «Whatever Turns You On». Новый пик, 12 строчка у сингла «I Never Knew» от Матена. На 11 позицию опустились «Going Deeper» и «Oxygen». Десятку замыкает Vintage Culture, Valkodra, Hands Up. Номер 9 – Крайдер и Биса. Восьмое место у Green Velvet, Medusa, Genesi и Essentia – La La Land. Седьмым финишировал ремикс от Not Without Friends на Groove Jet. Медуза, Рани, с работой Silence на 6-й строчке. Далее хит номер 6, «Мостик между эпохами». Близнецы из Техаса объединились с пионерами чикагского хаоса. Мост подробности далее.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 24 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
4: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист «Аквамарин» от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
5: Гипсокартон нового поколения «Knauf лист «Аквамарин». Новый уровень влагостойкости.
6: Больше хитов. Больше музыки.

Клубные гимны сезона в главном дэнс-чарте страны. Мы на 5-м месте слушаем My Life is Disco от Misos и Mixmasters.

настоящий хамелеон в мире музыки. Калвин Харрис за свою карьеру виртуозно прошел путь от инди-диско, агрессивного стадионного EDM, живого расслабленного фанка до жесткого андеграундного техно. В 2026-м шотландец пришел к солнечному пиано-хаусу в треке «Satisfy». За 8 недель Калвин Харрис в компании Jay-Z добрался до второго места. Окей, ребята, пару минут терпения, и мы узнаем имя триумфатора 575-го выпуска ТОП Клаб Чарта. Также оценим перспективную новинку «My Place».

0: Перспектива.
1: Время заглянуть в будущее и оценить потенциальный летний бенгер от диджея из Манчестера. Слушаем эйфорический трек от Джоша Бейкера с потрясающим вокалом Poppy Bascom. В эфире My.

По-моему, трек этот вышел в максимально точное время, в разгаре летнего сезона, когда индустрия остро нуждается в новых гимнах для пляжных вечеринок. И вот «My Place» от Джоша Бейкера и Папи Бескамп. Наш потенциальный хит, старт которого в нашем чарте может случиться уже через неделю. Так, есть немного времени, давайте вспомним треки из первой пятерки. Это «My Life is a Disco» от Meisus и Mix Masters. Номер 4. Disco Lines Amazing. Push It. Тройку замыкают Camel Fat и Джорджи Ганда. So Good. На восьмой неделе в шоу до второго места добрались Calvin Harris и Jay-Z. Satisfied.

0: Moving to the Sun официально оформил хэт-трик, в третий раз подряд забирает корону лидера, удерживая первую строчку в главном дэнс-чарте страны. Французский продюсер Ужель, яркий Imael Angel и легендарная королева хаус-сцены Altranade не оставили конкурентам ни единого шанса и в этот раз.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: И если вам не хватило этого субботнего вайба, вы хотите переслушать сегодняшний микс в машине, в спортзале, на своей вечеринке, залетайте в подкасты на europaplus.ru. Также наше шоу есть на многих подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте лайки, делитесь с друзьями и забирайте лучший электронный саунд планеты с собой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Европа Плюс и Топ Клаб Чарт. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа Плюс.
0: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Grosso. And you are listening to Residence.
0: Dance Guru.

0: проекте Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: 15 лет работаю с гипсокартоном. Знаю, что для влажных зон нужен особый, влагостойкий. Новый лист Аквамарин от Knauf превзошел все ожидания. И плотный, и режется просто, и малярку отлично держит.
3: Гипсокартон нового поколения Knauf лист Аквамарин. Новый уровень влагостойкости.
4: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: Residence will be back.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.
2: Европа, Европа Плюс.
3: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
3: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residance.
3: Dance Guru, Party Leader.

0: ВКонтакте. Residence.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье. В столице полночь.

Возьмем немного скандинавской хаус-музыки, добавим сюда немного диско, немного фанка, и на выходе получаем летнюю солнечную тему под названием «Magnetic» от норвежской поп-группы The Bowser. Вот, вот такая новинка, которая буквально только сегодня появилась в нашем плейлисте, так что знакомимся, добавляем в свой плейлист и, конечно же, поддержим голосом на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». Следующие 15 минут послушаем вещицу уже хорошо нам знакомую, это «Медуза» и Генри Камма. Майл, трек «Don't Wanna Go Home». Еще услышим Усача Бенсона, Буна, хит, с которым он прогремел на всю планету. Sorry, I'm Here for Simon Else и Алекса Уоррена, работа «Fear Dream». И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!

Собственно, да, по домам сегодня не расходимся, отрываемся до самого утра и наслаждаемся выходными. Don't wanna go home. Это Медуза, Генри Камомайл здесь на Европе плюс. 0:35 в Москве. Уже воскресенье, 12 июля. В календаре добрались почти до самой середины лета. Остается всего полтора месяца, поэтому да, не тратим время попусту. Встречаемся с друзьями, делаем пикники, а вечеринки у бассейна. О музыке позаботиться, правильно, Европа плюс. Здесь даже можно не переживать, например. Прямо сейчас услышим еще одну отменную подборку, в которую вошли KDDK с новинкой Bambaleo, слайдеры Magnets Dance с темой Another Day in Paradise и Bruno Mars, хит I Just Might через 2 минуты на Европе+.

0: треки попасть в наш Еврохит ТОП 40. Стартовал с 35-й строчки и может оказаться гораздо выше на следующей неделе, но, конечно же, с нашей помощью. Так что, если работа пришлась по вкусу, то обязательно отдай свой голос за хит на нашем сайте europaplus.ru. А результаты узнаем, как обычно, в пятницу. Алекс Манулов придет сюда, все посмотрит, все посчитает и озвучит результаты. И пока ты раздаешь сердечки своим любимчикам в чарте, я расскажу, чего послушаем далее. На подходе проект The Second Voice с треком Let Me Be и обновленную версию хита Wonderful Life от Hurts в исполнении Purple Disco Machine.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Все так, встречи в темноте бывают, но очень и весьма интригующими, особенно под хорошую музыку. Meet Me in the Dark, это диджей из Италии, Аве на Европе Плюс. Только что в столице, час 35, и погнали дальше. В ближайшие несколько минут пройдем в компании Джонни и Федука, под хит лета, чуть раньше Алок, Джесс Глин, трек Summer's Back, а еще раньше звездочка Леони и Каллум Скотт. Работа под названием Stay, не пропусти.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: А вот этот трек заслуживает отдельного внимания. Яркий пример того, как легенда поп-музыки может посотрудничать с современным электронным продюсером и очень даже успешно. Это Мадонна и Мартин Гаррикс, хит под названием «Bizarre», который, кстати, запремьерили весьма неожиданно. Гаррикс сыграл его в июне на одном из своих концертов в рамках тура по Америке, где фанаты обратили на него пристальное внимание, а видео с ним моментально разлетелось по соцсетям. Ну а 3 июля, да, Мадонна выложила свой новый альбом «Confessions 2», куда на радость поклонников и включила эту работу. Вот такая короткая история одного хита. Пошагали дальше. Нас уже поджидают Jim Glass Heroes, Stupid's Chuck Holt и Temper City с мегахитом Self Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

можно посмотреть прямую трансляцию из нашей студии. Ссылка для скачивания есть на europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся, когда захочется, в любом месте. А я пока подам еще одну порцию горячих хитов, которые вошли в Федер и Алекс Айона, легендарная тема Лордли и золотой голос группы One Direction Зейн Малик с хитом Die.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса в плане музыки. Пойдем по списку. Новинка от группы «Градусы» — «Ресницы». Также послушаем Деми Ловато и трек «Fast». И он появится «Кунгс» и «Теофилос Лондон» — «Galaxy». А до финала часа коллаба всех времен и народов Эминем, Рианна, Love the Way You Lie, Артемас, I Like the Way You Kiss Me.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.